0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,